Как є наша срака, а на трей за маришка, послыша гаже сака, черна бейла писана, олипа ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.

0: любил би те обшепетувало.
1: Какшен роман! Кар домов би га узела и заплясала би об валових радия срака.